речам прим фох ши спин, мындрам фост дин родачи, мындрам фост ши вом рамыне, вынтул фрун за сыналине, дорул сыне фие фрате, родачина наре марте.